0: Реклама на Казанском радио.
1: Список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Правительство продолжает реализацию поручений главы государства по строительству объектов социальной инфраструктуры. За счет возвращенных в страну активов выделено более 2,5 миллиардов тенге на завершение реконструкции Пресновского и Соколовского групповых водопроводов в Северо-Казахстанской области. Реконструкция Пресновского группового водопровода позволит улучшить водоснабжение 43 населенных пунктов Есильского, Мамлютского и Жамбылского районов, где проживает в общей сложности более 34 тысяч человек. За счет возвращенных государству незаконно выведенных активов в Моинкумском районе реализуется проект, который обеспечит жителей 6 населенных пунктов круглосуточным водоснабжением. Работы проводятся в рамках масштабной модернизации инфраструктуры района. На реализацию этого проекта выделено 7 миллиардов тенге. В настоящее время в селах Моинкум, Кумузек, Бирлек, Бирназар и Шиганак, а также на станции Монорал активно ведутся строительно-монтажные работы. Эти работы находятся на контроле прокуратуры района. 72,3% казахстанцев намерены принять участие в выборах в Курултай. Результаты опроса Института общественной политики говорят о высоком уровне информированности населения о главном политическом событии страны. Согласно данным этого исследования, в совокупности 89,4% респондентов в той или иной степени осведомлены о голосовании. 55,2% сообщили, что хорошо знакомы с информацией о выборах. Опрос был проведен Институтом общественной политики с 7 по 27 июля. Итоги конкурса на образовательные гранты будут опубликованы 7 августа в 15:00. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, состоялось заседание Республиканской комиссии по присуждению грантов в этом году. Для участия в конкурсе было подано более 127 тысяч заявлений. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовались направления подготовки педагогические науки, инженерные, обрабатывающие строительные отрасли, а также информационно-коммуникационные технологии. Как сообщил Саясат Нурбек, по итогам приемной компания ожидается самый высокий конкурс на один грант по образовательным программам, готовящим будущих переводчиков, дипломатов, юристов, психологов и педагогов. И к событиям в мире. Названы минимальные зарплаты в странах Европы. В номинальном выражении по состоянию на июль самая высокая минимальная месячная зарплата до вычета налогов в Европе установлена в Люксембурге – 2771 евро. Внутри ЕС наименьший размер минимальной зарплаты у Болгарии – 620 евро. Если учитывать страны и кандидаты в ЕС, то самый низкий минимум у Украины – 169 евро. Иран и Оман договорились о контроле над прохождением судов через Ормузский пролив. Географические координаты маршрута, предложенного обеими сторонами, уже согласованы. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакхаи. По его словам, переговоры с Оманом были профессиональными и движутся вперед. Однако он предупредил, что безопасный проход не может быть гарантирован всем судам, пересекающим этот пролив. Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прошла в третий круг турнира категории WTA в Торонто. Как пишет Спорт-Арена, во втором раунде соревнований казахстанка вырвала победу у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, занимающей 61 место в рейтинге WTA. Встреча длилась 2 часа 35 минут. Рыбакина победила соперницу в трех сетах. Этот матч стал шестым противостоянием между этими спортсменками. В следующем круге турнира Елена сыграет с американской теннисисткой Энн Ли. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 64 тиена, евро 541 тенге 69 тиен, российский рубль 5 тенге 82 тиена. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь, 27 градусов, в Алматы также дождь, 30 градусов. В Петропавловске, Костанае 24, Павлодаре 26, Караганде, Кокшетау, Семей 28, в Уральске, Актау, Актобе 30, в Искамногорске, Конаеве, Талдыкургане, Жезказгане, Таразе 32, в Атырау, Шымкенте 34, в Туркестане и в Кызылорде 36 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Вара.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Будущих олимпийцев в Казахстане будут готовить по новым единым правилам. Проверка Высшей аудиторской палаты выявила отсутствие единых стандартов подготовки спортсменов в регионах. Речь идет о нормах питания, медицинского сопровождения и материального обеспечения. После проверки Министерство туризма и спорта утвердило единые нормы. Эти меры должны обеспечить равные условия подготовки спортсменов независимо от региона и повысить прозрачность использования бюджетных средств. Результаты опроса Института общественной политики говорят о высоком уровне информированности населения о предстоящих выборах в Курултай. Согласно данным исследования, в совокупности 89,4% респондентов в той или иной степени знают о предстоящем голосовании. Более 55% сообщили, что хорошо знакомы с информацией о выборах. Оценка потенциальной электоральной активности также демонстрирует высокий уровень готовности граждан к участию в голосовании. 72,3% респондентов заявили о намерении принять участие в выборах в Курултай. США вводят новую программу визовых залогов. Теперь некоторые заявители на иммиграционные визы должны будут внести залог в размере от 100 до 250 тысяч долларов. Пилотный проект первоначально распространится на заявителей из Доминиканской Республики. По данным Госдепартамента, консульские сотрудники смогут требовать внесения залога от лиц, которых сочтут потенциальной, цитата, «обузой для общества». Размер залога будет определяться индивидуально. По заявлению представителя Госдепартамента США Томми Пигота, иммиграция в Соединенные Штаты – это привилегия, а не право. По его словам, программа направлена прежде всего на защиту системы социальной поддержки. Магазины duty-free в аэропортах Дубая добавили оплату криптовалюты и возможность оплаты покупок с помощью криптовалют через сервис crypto.com.pay появилась в международном аэропорту Дубая, а также в аэропорту Аль-Мактум. Новая опция доступна как в физических магазинах, так и при оформлении заказов через интернет. При оплате покупателю необходимо подтвердить транзакцию через приложение, после чего средства конвертируются в дирхамы и перечисляются продавцу. На границе Литвы и Белоруссии нашли новый туннель для мигрантов. С начала года это уже 12-й подобный случай. Туннель нашли возле деревни Летежерис. Подземный ход удалось обнаружить с помощью специального оборудования, предоставленного Польшей. По данным пограничной службы, туннель проходил на глубине около 1.5 метра. Его укрепили бревнами и досками, но строительство не завершили. Вход со стороны Белоруссии был скрыт маскировочной тканью. Подземный ход уходил примерно на 4 метра в сторону литовской территории от линии госграницы, при этом выход в Литве оборудовать не успели. Начато расследование по данному факту. По законам Литвы за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Австрия и Словакия пережили самый жаркий день в истории. Столбики термометров в этих странах превысили отметку в 41 градус. Экстремальная жара продолжает устанавливать температурные рекорды в странах Центральной Европы. Метеорологи предупреждают об экстремальном тепловом стрессе, особенно для уязвимых категорий населения. Экстремальная жара уже оказывает влияние на всю инфраструктуру этого региона. Из-за обмеления рек нарушается судоходство, возрастают риски для водо- и электроснабжения, энергетические объекты сокращают выработку электроэнергии, а некоторые населенные пункты даже сталкиваются с нехваткой воды. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 64 тиена, евро 541 тенге 69 тиен, российский рубль 5 тенге 82 тиена. А теперь о погоде на завтра, 7 августа. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, ночью 14, днем 27 градусов, в Алматы ясно, ночью 17, днем 32 градуса, в Петропавловске 24, в Павлодаре, Кукшетау, Кустанае, Семей 26, в Караганде 28, в Быскомнагорске, Актау, Актобе, Уральске 32, в Кунае, Ветелдокургане, Жасказгане 34, в Таразе, Шымкенте, Атырау 36, в Туркестане и в Кызылорде завтра 38 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
3: Казах Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: сердце. Реклама на казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жаздан Левисета.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдарай Кемелова. Здравствуйте. В Астане состоялся первый демонстрационный полет беспилотного пассажирского воздушного судна с человеком на борту. Первым пассажиром стал министр транспорта Нурлан Сауранбаев. Электрический аппарат вертикального взлета и посадки рассчитан на двух человек. Развивает скорость до 130 км в час и способен преодолевать до 35 км. На первом этапе власти рассматривают запуск демонстрационных и туристических маршрутов. В дальнейшем такие аппараты планируют использовать для городских перевозок, доставки медикаментов, оказание экстренной помощи и других задач. Для внедрения новой технологии уже подготовлены необходимые законодательные изменения. В Казахстане сразу в трех регионах проходят плановые антитеррористические учения. Тренировки организованы на территории комплекса «Халык-арена» в Алматы, в городе Исиль Акмолинской области и поселке Ахсукен Туркестанской области. Силовые структуры отрабатывают действия при различных сценариях на объектах с массовым пребыванием людей. На время учений возможны частичные ограничения движения транспорта. Жители просят сохранять спокойствие, выполнять требования сотрудников государственных органов, пользоваться только официальной информации и не распространять ложные сообщения. В Костанае вынесен приговор мужчине, который незаконно выдавал займы под залог имущества без лицензии. По данным агентства по финансовому мониторингу, он привлекал клиентов через интернет и оформлял кредиты под проценты до 120% годовых. В результате более 50 человек оказались в долговой зависимости, а преступный доход превысил 1 миллиард тенге. Суд назначил обвиняемому 2 года 8 месяцев лишения свободы. Также конфисковано 4 квартиры, 2 земельных участка и 3 автомобиля, приобретенные на незаконные доходы. Генеральная прокуратура внедряет цифровую профилактическую карту несовершеннолетнего в рамках проекта «Санала Орпаха». Во время апробации системы в трех колледжах Астаны выявили 45 студентов, проживающих без регистрации, находившихся вне поля зрения государственных органов. Кроме того, в ходе ночного рейда в одном из заведений столицы обнаружили 171 несовершеннолетнего, среди которых были школьники и студенты колледжей. По данным прокуратуры, с начала года подростковая преступность снизилась на 5%. В Казахстане с сентября изменятся правила подготовки медицинских кадров. Реформа направлена на решение проблемы нехватки специалистов, которая сегодня превышает 8 тысяч человек, включая почти 4 тысячи врачей. Теперь основной акцент сделают на практической подготовке. Врачи-интерны получают официальный статус, могут работать с пациентами под руководством наставников, получат доступ к медицинским информационным системам и профессиональное страхование. Образовательные гранты будут распределять с учетом потребностей регионов. Также планируется модернизация университетских клиник и введение единых стандартов подготовки будущих медиков. Министерство транспорта утвердило новые тарифы на проезд по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. Изменения вступят в силу 16 августа. Стоимость проезда для всех категорий транспорта увеличится в 2 раза, однако водителям предоставят скидку 50% при оплате до въезда на Бакат или в течение 7 дней после поездки. Если этот срок будет пропущен, с 8 дня образуется задолженность, а оплатить проезд придется уже по полной стоимости. Ведомство рассчитывает, что новая система позволит повысить собираемость платежей и упростит использование платной автодороги. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 64 тина, евро 541 тенге 69 тин, российский рубль 5 тенге 82 тина. О погоде на 7 августа, по данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 14, днем 27 градусов. В Алматы ясно, ночью 17, днем 32. В Петропавловске 24, в Павлодаре, Кокшетау, Костанае, Семее 26, в Караганде 28, в Усть-Каменогорске, Ахтау, Ахтобе, Уральске 32, в Кунаеве, Талдыкорғане, Жезқазғане 34, в Таразе, Шымкенте, Атырау 36, в Туркестане, Қызылорде 38 градусов. Гульдара Кемелова, служба новостей «Казах радиолары».
3: Чисто.
2: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2
4: Шарнама. Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Якимелова. Здравствуйте. В Казахстане завершено распределение государственных образовательных грантов на новый учебный год. По данным Министерства науки и высшего образования, для бакалавриата выделено около 75 тысяч грантов, а на конкурс поступило более 127 тысяч заявлений. 60% грантов направлены на инженерно-технические специальности, по 20% на педагогические и другие направления. Наиболее востребованными у абитуриентов стали переводческое дело, международные отношения, право, психология, финансы и педагогические специальности. Результаты конкурса опубликуют уже завтра. В Астане начался новый этап строительства второй очереди линии легкорельсового транспорта Тарлан-Астана в направлении Кош. Строители приступили к монтажу пролетных строений. Впервые в Казахстане применили специальный мостоукладчик грузоподъемностью 245 тонн. Новая техника позволяет быстрее устанавливать железобетонные балки и сократить количество перекрытий автомобильных дорог во время строительства. В компании CTS отмечают, что использование современных технологий поможет ускорить реализацию проекта. На электронной бирже труда Енбек.кз в июле сократилось количество вакансий, но выросло число резюме. По данным Министерства труда, больше всего предложений работы было в сфере образования, услуг, здравоохранения и сельского хозяйства. Лидером по числу вакансий стала Астана. Самые высокие зарплаты, зарплатные ожидания у соискателей у пилотов, бортпроводников и начальников электростанций. В то же время самые высокие зарплаты работодатели предлагали архитекторам программного обеспечения, инженерам по безопасности полетов и руководителям в сфере маркетинга и сбыта. Казахстан. Из Грузии экстрадирован мужчина, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, он убедил жительницу Атырау вложить более 100 миллионов тенге якобы для покупки квартиры на Кипре, после чего скрылся. В июне этого года подозреваемого задержали в Грузии. По запросу Казахстана доставили на родину. Сейчас он находится в следственном изоляторе. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Усть-Каменогорске продолжают устранять последствия мощного урагана с градом. Коммунальные службы уже откачали более 1500 кубометров дождевой воды и расчищают улицы от поваленных деревьев. Энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередачи. Без света пока остаются несколько микрорайонов и свыше 3000 абонентов. В ликвидации последствий задействовано 13 аварийных бригад и 15 единиц техники. По данным синоптиков, столь сильного урагана в городе не было более 10 лет. 7 августа на трассе Алматы-Тараз ведут временные ограничения движения. По данным компании «Казавтожол» в Жамбылской области начинается ремонт участка дороги со 159 по 238 километр через новый перевал Хурдай. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера движение в направлении Тараза будет ограничено. На время ремонта транспорт направят по объездному маршруту через автодорогу Отар-Хурдай-Кайнар, проходящую через старый перевал Курдай. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и соблюдать требования временных дорожных знаков. Завершить ремонт планируют примерно через месяц. И в завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 64 тина, евро 541 тенге 69 тин, российский рубль 5 тенге 82 тина. И о погоде на 7 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков. Ночью 14, днем 27 градусов. В Алматы ясно. Ночью 17, днем 32 градуса. В Петропавловске 24. В Павлодаре, Кокшетау, Костанае, Семей 26. В Караганде 28. В Усть-Каменогорске, Ахтау, Ахтубе, Уральске 32. В Хонаеве, Талдыкоргане, Жезказгане 34. В Таразе, Шымкенте, Атырау 36. В Туркестане, Кызылорде 38 градусов. Гульдара Якимелова, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Атрауской области проложены магистральные нефтепроводы УЗИН Атрау-Самара, Прорва-Кульсары, НПС-3, Фошагыл, кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1 настоящего пункта в зависимости от вида транспортируемой продукции. Третье. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных нефтеперекачивающих насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, пунктов подогрева нефти в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных в ненаселенных пунктах на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем 2 метра с каждой стороны. В соответствии с вводом правил РК 3.05.101/2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 30 до 150 метров в целях обеспечения безопасности. Запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с Кульсаринским нефтепроводным управлением АО «Кастрансойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с Кульсаринским нефтепроводным управлением АО «Кастрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивизация дорог, обустроенных Кульсаринского нефтепроводного управления АО «Кастрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода, для обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствования движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружения оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с Кульсаринским нефтепроводным управлением АО «Кастрансойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу Кульсаринское нефтепроводное управление, Атырауская область, Жилойский район, город Кульсары, промышленная зона, телефон 87172-555-252, 871-237-73-224, 73-226, 73-238, 73-239. Жарнама, жарнама.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін. Ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жиенім Әсемгүлді 35 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жүрген жері береке болсын, дені сау болсын, армандары орындалып, мақсаттары орындалсын. Нағашысы Нұрғазы осындай әдемі тілегін жолдайды. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, сіздер арқылы жұмыстасымыз Әсеттің туған күнімен құттықтаймыз. Атырау облысы Исатай ауданы Жайық мұнайгаз ұжымынан дейді. Әсет, әріптестеріңізді шын жүректен бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Әйгерім, сізден өтініш, бірге жұмыс істейтін әріптесіміз Құрман Әлінің туған күніне ТЦ2-де қызмет ететін Құрман Әлінің туған күніне арнап Мозарттың жақсы бір әнін қойсаңыздар. Әріптесі, кәсіптесі Жаңғабайдан осындай хат келген екен. Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым, зор денсаулық, мол табыс тілеймін. Халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы колледжінің есепшісі Нұргүл Нұранқызын құттықтап, отбасына амандық, дене саулық тілеймін. Нағашы апама барлық жақсылықты тілеймін. Ақтілекпен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қараулыкелді елді мекенінен Бақыт Қанатқызы құттықтайды. Келесі хатымыз сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының ұжымы. Қалайсыздар, барша тыңдаушыға жалынды сәлем жолдаймын. Сіздерге шығармашылық табыс, тұрақты тыңдаушыларыңыз бағлан. Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қараспан ауылында орналасқан Бейсен Онтаев мектебінің директоры Әбіл Дабекова Қасиет Қасымбек қызына тілеріміз, дене саулық, отбасына амандық, ұл-қыздарының рахатын көруді Алла нәсіп етсін. Істеп жатқан жұмысына табыс тілейміз. Күндіз-түні мектепте жүріп, мектебімізді жоғары деңгейге көтеріп жатқанына мың алғыс, Алла абыройдан айырмасын. Шаршамаңыз, ізгі ниетпен Бейсен Оңтаев ұжымы құттықтайды дейді. Қандай керемет, иә, бізде шын жүректен алғысымызды білдіреміз және тек қана сәттілік тілейміз. 4 тамызда болған туған күн иесі Елнұр Ербол Ұлына сәлем жолдаймын. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданынан ағашысы Сәрсенбек осындай хатын жолдаған екен. Биыл мектеп бітіргенімізге 40 жыл, Меркі ауданы Тұрлыбай ауылы 34-ші мектеп 86-шы жылы бітірген түлектерді шын жүректен құттықтаймыз деп осындай хатын да жолдайды біздің тыңдаушыларымыз. 8 700 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
0: Не монополиям, не олигархам. Вся власть в Казахстане принадлежит народу. Нулевая коррупция, честный труд, доступное жилье. Покорим 20 вершин на пути к прогрессу. 23 августа. Твой выбор ОСДП. Изготовитель ИП Исламжан Маралбаев. Заказчик – председатель ОСДП А.Н. Рахимжан. Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения Общенациональная социал-демократическая партия.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
3: Шартарап Катарайдан. Казах радиоса.